0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистилась земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.

0: публичных объектов.
1: Oh, Lord, I'm the lady entering.
0: Вот трудно прямо проблема.
2: Leslie, I am jelly. What am I?
3: ФМ Галичина.